0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.
2: Бьет

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа». Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки, день обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали, звали снимать кино, а в СССР чинили препоны, отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Ульяновск FM.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Холдинг «Ардиант» модернизирует лабораторную базу научно-технического центра «Интайр» на заводах в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Лаборатория оснащает современным оборудованием, озоновыми камерами и хроматографами для оценки стабильности материалов. Это позволит точнее прогнозировать износостойкость, экономичность и безопасность шин, а также ускорит контроль качества за счет автоматизации. В Ульяновске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт улиц Индинской. От проспекта Гая до Локомотивной, уложив около 800 тонн асфальтобетоновой смеси. За одну 8-часовую смену без швов, а также верхний слой покрытия на улице Железной дивизии от Ленина до Дамбы и использовав порядка 100 тонн литого асфальта для примыканий к трамвайным путям. Качество работ проверит лабораторными испытаниями вырубок. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года. Пишут РИА Новости. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. Ее англичаны у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Ульяновск FM.
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки, день обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
2: Реклама.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ремонт Императорского моста начинается в ночь на субботу 10 июля с 23.00 до 10 часов следующего дня. Движение будет перекрыто для снятия высотных отметок. А затем переправа откроется из-за музыкального фестиваля «Баржа Лайф», но уже в 4 часа утра воскресенье закроется вновь до 5 часов понедельника. Специалисты будут демонтировать старый асфальт на подъездах от остановки «Центральный пляж». В дальнейшем по выходным с вечера пятницы до утра понедельника мост будет закрываться регулярно вплоть до совершения обновления проезжей части по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». При этом профильные ведомства займутся поэтапной укладкой нового покрытия, оповещением горожан об ограничениях и контролем за соблюдением подрядчиком сроков и качества работ. На склад госаптеки Ульяновской области поступило более 50 тысяч доз вакцин от паротита, дифтерии, туберкулеза, кори, краснухи и столбняка. Поставка выполнена по национальному календарю прививок. В ближайшее время препараты распределят по государственным поликлиникам региона. Сделать прививку можно бесплатно в медучреждении по месту жительства после обращения к участковому терапевту или педиатру. Вакцина формирует иммунитет и помогает избежать тяжелых осложнений. На встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катериным президент России Владимир Путин назвал вердикты Лондонского и Стокгольмского арбитражей в отношении российских предпринимателей неправовыми, несоответствующими общепринятым юридическим нормам и политически мотивированными. По словам главы ТПП, западные инстанции работают против интересов отечественного бизнеса. Однако созданная субъектами Российской Федерации система уже рассмотрела более 350 дел, что свидетельствует о растущем доверии компании к национальным механизмам разрешения споров. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года. Пишут РИА Новости. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупного конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. Ее англичан и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 18 июля в рабочем поселке Павловка Ульяновской области пройдет всероссийский фестиваль «Павловская глубинка». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В программе дефиле народных костюмов, кулинарный марафон, ярмарки товаров местных мастеров, практикумы по ремеслам, детский городок с аниматорами и многое другое. Музыкальную часть обеспечит кавер-группа «Фантола» из Самары и диджей Данилов из Ульяновска. 19 июля состоится экскурсионные маршруты «Дорога домой», на назад в СССР и из села дорог немало по предварительному бронированию. На время ремонта Императорского моста в Ульяновске по выходным с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника движение будет полностью закрыто, а весь общественный транспорт направят через Президентский мост. Стоимость проезда на регулируемых маршрутах остается в размере 37 рублей. По поручению главы города Александра Балдакина для жителей Нижней террасы запустят дополнительные маршруты номер 46Н и два автобуса номер 28Н, а основные направления номер 22, 28, 30, 35, 46, 78, 82, 84 изменят свои схемы движения. Напомним, ремонт покрытия был инициирован после обращения горожан к губернатору Алексею Русских и главе города Александру Балдакину по итогам предыдущего этапа работ со швами. С 6 по 12 июля в Ульяновской области проходит Всероссийская неделя правовой помощи, приуроченная ко дню семьи, любви и верности, в рамках которой Нотариальная палата региона организовала для жителей серию бесплатных просветительских лекций и консультаций. Сотрудники палаты разъясняют гражданам вопросы оформления наследства, порядок выдачи доверенности, раздел имущества супругов и многое другое. В течение всей недели в нотариальных конторах и самой палате ведется бесплатный прием граждан, а также работает горячая линия по защите интересов семьи, что помогает жителям получать достоверную информацию и избегать ошибок при оформлении документов. Подобные акции регулярно проводятся во всех субъектах Российской Федерации с целью повышения правовой грамотности населения и укрепления семейных ценностей. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь для детей до 3 лет, который предполагает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации. Как пишет ТАСС, отмечается в пояснительной записке, инициатива призвана поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость, так как сейчас расходы на присмотр и уход не позволяют компенсировать затраты через НДФЛ при оплате работы частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых. В случаях принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек.
2: Спонсор.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 27 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майли Сайрус с песней «Flowers». Вот так слушаешь песню про цветочки и понимаешь, что цветы получать тоже приятно, пусть даже музыкальные. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Это настоящий подарок тем, кто уже хорошенько поработал на неделе. Впереди у нас выходные, к которым мы обязательно будем стремиться в компании отличной музыки. У нас впереди Алиса и песня «Веретено».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошей нам всем пятницы в компании с отличной музыкой. Уже скоро послушаем музыкальную новинку. Это «Оливия 1» и песня «So Easy». А прямо сейчас поговорим о том, что такое слоновая кость и как ее отличить от ненастоящей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Хорошей нам всем пятницы. У нас найдутся песни практически на любые случаи. Впереди Маккензи Аромба и песня для тех, кто хотел бы занырнуть, может быть, оказаться под дождем или просто принять душ. Песня называется «Underwater».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в золотой коллекции и звучат в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Lighthouse Family, Hit Hunter, а откроют золотую коллекцию Phil Collins, Another Day on Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Lighthouse Family и очень позитивная мелодия песни «Run». А впереди у нас позитивные, немного задумчивые, но точно с романтическим настроением 5 песен о любви, которые начнутся, как всегда, в 13.05. И еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Жан-Мишель Жар, Magnetic Fields.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Бурито с песней «Штрихи». Чуть раньше у нас Ace of Base, The Sign, а прямо сейчас Atomic Kitten, If You Come to Me.

0: Сегодня в пяти песнях о любви мистер Данос, о ла-ла, и чуть раньше Рой Орбисон с песней «Красотка». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Сделаем это снова, но уже завтра в 13.05. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы. Впереди блюз-систем, Ромео и Джульетта.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Пломбир «Кафе мороженое» в ассортименте. 38,90. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Тейлор Свифт, у которой ровно неделю назад была свадьба. Сейчас Тейлор находится в свадебном путешествии, а после ее свадьбы один очень популярный модный дом, который делал для нее платье, стал еще более популярным. Даже не стоит называть его имя. Но песню Тейлор Свифт «I knew it, I knew you» обязательно послушаем.
1: Реклама.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 27 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске Энрике Иглесиас, Джо Кокер откроют золотую коллекцию песни «Винус», известная как «Шизгара».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

В золотой коллекции Энрике Иглесиас «Lost Inside You Love». Скоро послушаем Sonic, песню «Sky», а еще у нас впереди инструментальная музыка «Jasper Forks» и мелодия «River Flows in You».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 27 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

В таких песнях очень много летнего настроения, только что Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» или «Поймай меня, если сможешь». Это даже своеобразный призыв ловить летнее настроение. Вот сейчас закончим все важные дела в эту пятницу и сразу начнем. С вами Андрей Королев, день добрый, впереди у нас Brainstorm, песня «Ветер».

Это Алекс Уоррен с хитом 26-го года «Fever Dream». Приятно возвращаться к таким песням, потому что они только-только начинают занимать достойные места в наших личных хит-парадах. А есть песни, которые уже давно стали золотыми хитами, включаешь их, и день становится чуточку лучше. Вот не надо бояться рутины, нужно ее раскрашивать яркими красками. Впереди у нас Рикардо Фолье, «Story», «De Tutti Journey».

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Понимаю, что сегодня пятница. Для многих долгожданный финал недели. Знаю, что некоторые даже уже считают часы до завершения рабочего дня. Но чтобы считалось легче, у нас впереди ШУС и песня для тех, кто ждет с нетерпением вечера пятницы. Love Tonight.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Если мы видим, что приближаемся к последней четверти часа, это значит, что уже скоро зазвучат хиты золотой коллекции. В этот раз в золотую коллекцию вошли Крис де Бург, Ла Буш и еще Глен Медейрос. Три хита из разных музыкальных десятилетий.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мармелад Bon Paris Bubbles. Гранат, смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Такие песни хороши в любом исполнении. Это Крис де Бург и знаменитая песня Beatles Let It Be. Совсем скоро послушаем Our Dear One Friends, а еще у нас по плану инструментальная музыка и свое прочтение вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» диджея Грува.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 27 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

такими летними песнями «Синьорита» становится еще лучше, только что Шон Мендес и Камила Кабелло. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, отличного завершения недели. Впереди Наутилус Помпилиус и песня, которая для многих ассоциируется с фильмом «Брат», песня «Во время дождя».

знакомая песня «Stumbling In» в современной танцевальной обработке. И вот так вот практически в ритме танца движемся к выходным. Кстати, в воскресенье будет отмечаться День рыбака в России. Надеюсь, планы вы уже построили, и даже по этому поводу. Впереди у нас Крис Айзек, «Can't Help Falling In Love». Золотые хиты.

0: Ростовск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
3: Сегодня пятница, 10 июля, и уже треть второго летнего месяца остается позади. Ни на что не намекают. Впереди у нас Bruno Mars, I Just Might.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», где звучат настоящие музыкальные изюминки из разных музыкальных десятилетий. И в этот раз «Золотую коллекцию» откроет песня, которая не так часто у нас звучит. Это Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции Нева Грин, Синчу Бенган. Впереди у нас Эрос Рамазотти и Тина Тернер, их прекрасный дуэт Коза де Лавита. А еще впереди инструментальная музыка Вангелис, Огненные колесницы.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Спортсмены из Ульяновска впервые примут участие в выездном чемпионате России по парусному спорту. Соревнования состоятся с 11 по 19 июля в городе Приозерск Ленинградской области на акватории Ладожского озера. На турнир отправились два экипажа крейсерских яхт. Они выступят в классах крейсерская яхта «Четвертонник» и крейсерская яхта «Восьмисотый». К состязаниям допускаются участники в возрасте от 14 лет. В Ульяновске в парке «Семья» приступили к установке новой детской площадки. Ее оснастят современным игровым оборудованием, которое соответствует действующим стандартам качества и безопасности. Работы начались по инициативе главы города Александра Балдакина. Площадку спроектировали с учетом потребностей детей разных возрастов. На ней появятся элементы для активного и спокойного отдыха. Все конструкции будут отвечать нормам, исключающим травматизм. После установки родители смогут быть уверены в безопасности своих детей во время прогулок. Ремонт Императорского моста начинается в ночь на субботу 10 июля с 23.00 до 10 часов следующего дня. Движение будет перекрыто для снятия высотных отметок. А затем переправа откроется из-за музыкального фестиваля «Баржа Лайф», но уже в 4 часа утра воскресенье закроется вновь до 5 часов понедельника. Специалисты будут демонтировать старый асфальт на подъездах от остановки «Центральный пляж». В дальнейшем по выходным с вечера пятницы до утра понедельника мост будет закрываться регулярно вплоть до завершения обновления проезжей части по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». При этом профильные ведомства займутся поэтапной укладкой нового покрытия, оповещением горожан об ограничениях и контролем за соблюдением подрядчиком сроков и качества работ. В Москве впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Свадьба прошла в библиотеке имени Пушкина, где роботы обменялись обручальными браслетами и принесли друг другу клятву верности. По словам представителя компании-разработчика, такие мероприятия привлекают внимание к технологиям гуманоидной робототехники и их пользе для человека. Курс «Русский язык как государственный» может появиться в вузах России с 2027-2028 учебного года. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, проект поручен президентом Владимиром Путиным. Санкт-Петербургский госуниверситет уже подготовил модуль, который будет изучать социальные и правовые аспекты языка и укреплять грамотность студентов. Планируется разослать проект по университетам в начале 2027 года для получения обратной связи перед интеграцией курса сначала в пилотных, а затем во всех российских вузах. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Танцующие певцы» или «Поющие танцоры» — это The Future X, This Kind of Love. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы. Впереди Юля Савичева с песней «Прости за любовь», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Эта песня «Милен Фармер» войдет в ее новый альбом, который выйдет уже ориентировочно осенью этого года. Впереди с «Bad Boys Blue», «Pretty Young Girl», «Золотые хиты».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Надеюсь, вы еще успеваете сохранить рабочее настроение в эту пятницу, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, движемся в сторону вечера, долгожданного вечера пятницы. Готовимся к выходным, а впереди у нас Португал The Man и песня «Feel It Still».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.
2: Пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. Звучит она у нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Sugar Babes», песня «Shape», чуть раньше «Эра» и уже скоро «Билли Джоэл», «Эммет оф Траст».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

золотой коллекции Sugar Babes и песня Shape. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера пятницы. Встречаемся мы с вами уже после выходных, в понедельник. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни Strangers in the Night. Хороших вам выходных.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Эта певица родилась в Аргентине. Мэри Клэр Дюбальдо, There is Miss Magic. Только что вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее Мурат Насыров. Послушаем песню «Кто-то простит».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: В магазинах Победа. Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина, говядина, курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: восходящая звезда Эйва Макс. А дальше у нас с вами еще легендарный Пол Маккартни. Кстати, недавно он поучаствовал в записи нового альбома группы The Rolling Stones. Правда, он не подпевал, а играл на бас-гитаре. Мы с вами послушаем знаменитую Пол Маккартни «Yesterday».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции, а в этот раз для вас прозвучат Cher, Believe, Brian Adams, Here I Am и легендарные Pink Floyd с хита Another Brick in the Wall. Начнем с золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

мастера неожиданного появления Брайан Адамс. Песня называется «Here I am», а вот я. Вам желаю прекрасного вечера, хороших планов на выходные. Далее «Everything but the girl missing», до этого еще инструментальная композиция.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На время ремонта Императорского моста в Ульяновске по выходным с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника движение будет полностью закрыто, а весь общественный транспорт направят через Президентский мост. Стоимость проезда на регулируемых маршрутах остается в размере 37 рублей. По поручению главы города Александра Балдакина для жителей Нижней Террасы запустят дополнительные маршруты номер 46Н и два автобуса номер 28Н, а основные направления номер 22, 28, 30, 35, 46, 78. 8.82.84 изменят свои схемы движения. Напомним, ремонт покрытия был инициирован после обращения горожан к губернатору Алексею Русских и главе города Александру Балдакину по итогам предыдущего этапа работ со швами. 18 июля в рабочем поселке Павловка Ульяновской области пройдет всероссийский фестиваль «Павловская глубинка». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В программе дефиле народных костюмов, кулинарный марафон, ярмарки товаров местных мастеров, практикумы по ремеслам, детский городок с аниматорами и многое другое. Музыкальную часть обеспечит кавер-группа «Фантола» из Самары и диджей Данилов из Ульяновска. 19 июля состоится экскурсионные маршруты «Дорога домой», «Назад в СССР» и «Из села дорог немало» по предварительному бронированию. Ульяновске в парке «Семья» приступили к установке новой детской площадки. Ее оснастят современным игровым оборудованием, которое соответствует действующим стандартам качества и безопасности. Работа началась по инициативе главы города Александра Балдакина. Площадку спроектировали с учетом потребностей детей разных возрастов. На ней появятся элементы для активного и спокойного отдыха. Все конструкции будут отвечать нормам, исключающим травматизм. После установки родители смогут быть уверены в безопасности своих детей во время прогулок. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

Високосный год. Песня называется «Тихий огонек». Вам желаю хорошего вечера пятницы. А далее Оливия Дин, которая споет нам о том, что в ее сердце настоящий рай. So easy или to fall in love.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Это Саваш спел нам о том, что любовь – это свобода, only you. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, прекрасного вам вечера пятницы. Далее Имани, You Will Never Know.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск

0: Легкого вам вечера, приятного завершения уже этой рабочей недели. А что касается музыки, далее песни «Деспасито», но прежде Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещают.

Переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 26-28.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Рабочая неделя пролетела. Надеюсь, что она получилась у вас продуктивной. Ну и как следует отдохнуть, тоже не забудем. Далее у нас золотая коллекция. В ней песня «Самба», «Де Жанейро», также «Грегуар», «Рю де Зетуаль» и «Сандра» «In the Heat of the Night». С ее хита начнем золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Грегуар. Песня называется «Рю де Зетуаль» или «Улица звезд». И как же здорово бывает лежать на траве, рассматривать звезды. Что еще нам подарит это лето? Ну а что касается музыки, далее «Anastasia Left Outside Alone». До этого еще инструментальная композиция «House of the Rising Sun».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Здесь для вас звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже отдыхать вечером после работы. Только что песня «Let's Love», ее нам подарили Дэвид Гетта и Сия. Далее «ДДТ».

Это была композиция «Time Flies», а дальше у нас с вами британский коллектив, который уже, в общем-то, распался, но их музыка нам до сих пор дорога. Это «Dire Straits».

0: Вам желаю прекрасного вечера и смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в которой Майкл Джексон, послушаем Eartha Song, также Мэтт Коэн, Бэггин, а еще мистер Живаго, Little Russian.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Мэтт Конн, Бэггин, а далее Айра Смит, их фронтмен Стивен Тайлер однажды сказал, цитата: «Возможно, в жизни и вправду всем правит случай, но я в этом сомневаюсь». До Айра Смит у нас с вами еще музыка понятная без слов. Послушаем композицию Джеймса Ласта.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
3: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это была Холи Молли, далее Сплин, Мое сердце, но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. Заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Спун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Прекрасного вам вечера пятницы, хорошего настроения. А далее Элтон Джон, Дуа Липа, Cold Heart. Но прежде еще Ханна Романова расскажет нам гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести

0: возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Пельмени «Цезарь». Отборные. Свинина. Говядина. Курица. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

раступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: На очереди у нас с вами Григория Насар Брайтман, Moment of Peace. Но прежде я еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль.

0: свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 26-28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер. See you.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир?

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.